родифа, тазба ухара дифа, кулюбы яума идил вадифа, абасару хахашиа, якулуна аинна ламардудуна филахафира. А иза кунна изо маннахира. Калу тилка изан карротун хашира. Фа инна ма хия заджарату вахида. Фа иза хум биссахира. Ал атака хадису муса. Инна даху раббуху бил вадил мукаддаси туа.